0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Наша миссия – радовать уникальным вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Мы делаем не просто еду, мы дарим настроение. Каждый бургер, каждая улыбка – это маленький праздник. И все это становится возможным благодаря тебе. Так что давай, включайся в волну позитива. Дай 5 коллеге, передавай привет, благодари за классную смену. Отправь голосовое в Telegram Chicken FM или сообщение на портале chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели – это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Связи с командой.
1: Чигинов продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в рубрике «Музыка нашей команды». И всем остальным ребятам напоминаю, если у вас есть свои авторские треки, обязательно пишите. Обязательно отправляйте свои треки через электронный адрес radio@chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростик» с Платовски в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августом. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом.

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Ростик с Королёва Омск выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: часа.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения, отправляйте их через портал chicken.fm. Так нам написал Георгий из ресторана «Ростикс Блюхера» в Новосибирске. Георгий передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в исполнении группы Radiohead. Это легко устроить, только пишите нам «Ребята» через наш канал «Я в Ростикс» в рубрике «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Пел бы всем подряд.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета Rostix направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого пути.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, нам пишет Оксана из ресторана ТЦ «Атлас» в Серпухове. Оксана передает привет своей команде. Ребята, вы лучшие. Спасибо вам за работу и результаты нашего ресторана.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Светлана поздравляет команду с новым рекордом в ресторане. Бехрус, Максим, Михрона, Несо, Оля, Аня, Ксюша, Бехзот. С вами не страшна никакая запара. Спасибо вам. Наш смарт-бокс сделал 388 тысяч рублей 1 сентября. Огромное спасибо менеджеру смены Полине Ивановой за отличные навыки и управление смены. Всех ценю и уважаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: угодно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrostix.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции, достигай большего.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое услышать, что думают люди по всей команде.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, и чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. А то есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Шиша, Ростикс, Бунинская аллея, Москва. Привет всем, Саше, Ирине, Полине, Марго и всем остальным, конечно же, тоже привет. Желаю огненных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Чехин ФМ продолжает свою работу сообщением от Марии, ресторан 43, Брест, Экватор. Всем отличного дня на волнах нашего корпоративного радио. Особенный привет для человека, который знает толк в идеальной курочке. Мы передаем привет Марии Марчонок, менеджеру ресторана KFC в ТЦ «Экватор» в Бресте. Маша, пусть смена проходит легко. Гости улыбаются, а настроение будет на высоте. Спасибо за ваш труд и вкусные обеды.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на
1: и вкусные обеды.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщения в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Звучит сочно.
2: В Москве 7 утра. А в Уфе 9.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге «Евростикс».

0: Бигин FM. Звучит сочно.
1: Ahora comprendo.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.

0: на связи с командой.
1: Здесь Чехин ФМ, а здесь послание от Сергея. Ресторан «Ростик Солнечный» в Омске. Привет всем солнечным сотрудникам «Ростикса». Всех люблю. Анна – лучший менеджер.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: прижался крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов направления Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Жанны, заместителя директора из ресторана «Ростикс Мира» в Омске. Передайте привет большой профессиональной команде. Ребят, спасибо вам всем за отличную работу, вовлеченность и командный дух. Ценю каждого из вас. Просьба поставить песню Сергея Лазарева. Жанна, мы сделаем это, но лучше вы помогите нам. Отправьте заявку в рубрике «Заказ принят» через канал «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Хит-чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! Встречайте в эфире вашей любимой радиостанции программу ТОП Хит-чарт и его ведущую актрису-певицу Настю Негоду. Настя Негода – это я, и, как всегда, в ближайший час мы услышим главные хиты радиоинтернета и, конечно, самые яркие новинки звезд и молодых артистов. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа Ума Турман. Их новый трек «Не стоит, танцуй» стоит в ротации на 120 радиостанциях, уже набрал больше 70 тысяч эфиров и продолжает рвать радиочарты. И это отличный повод открыть этим хитом наш хит-парад. «Не стой, танцуй» вместе с Ума Турман здесь и сейчас.
0: 13 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Танцевальное настроение Умы Турман подхватывает моя подруга Юлианна Караулова. Не прошло и месяца с момента релиза, как ее самолеты буквально ворвались в топ российского радиочарта, с чем я Юлианну и поздравляю от всей души. И, конечно, с удовольствием жму кнопку «Плей» на нашем студийном плеере. Юлианна Караулова, «Самолеты полетели».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди настоящие тяжеловесы поп-музыки Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 180 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала Топ-хит. А это значит, что «Happy End» предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте, Сергей Лазарев и Полина Гагарина уже в эфире.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, и у нас первая премьера на сегодня. В эфир нашего чарта выходит трек, который в августе собрал фантастическое количество лайков и комментариев слушателей в группе Топ-хит во ВКонтакте. «Двор» — так называется песня, в которой исполнители ностальгируют по детству и с теплотой вспоминают двор, в котором росли. Вы меня, конечно, спросите, что же это за артисты такие, за которых так массово топил народ в ВК? Ответ простой. Одного артиста зовут Никита Калагриев, которого все вы помните по роли в сериале «Слово пацана». Ну, а второй исполнитель скрывается под псевдонимом «Простор». И несмотря на свою скрытность, «Простор» — автор и исполнитель, неоднократный участник шоу «Вованы» и «Лексуса» на Первом канале. Встречайте в нашем хит-параде «Простор» и Никита Калагриевый с хитом «Двор», собравшим огромную аудиторию во ВКонтакте в августе.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода, и сегодня я не только пою, но и выступаю в роли ведущей программы «Топ Хит Чарт». И, как всегда, я представляю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Кстати, пользуясь служебным положением, я включила в нарезку и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно проголосуйте за него на tophit.ru и во ВКонтакте, и добавьте во все свои плейлисты. Только не говорите ничего продюсерам программы. Ну что же, поехали. «Заплаткой» Даша.

0: Такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты за последние пару недель. А мы продолжаем двигаться к вершине нашего хит-парада.
1: Евросикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
1: Let's go!
3: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
0: И у нас на пути сияет настоящий бриллиант. Именно так называется хит «Сивиль» солистки группы Arctic и Asti, который написал для нее хитмейкер Дмитрий Лорен. Трек уже вовсю набирает обороты и в эфире, и в интернете. И на этой неделе он взлетел в радио-чарте Top Hit сразу на 10 позиций вверх. Отличный повод, чтобы послушать этот бриллиант в нашей программе.
3: Девятое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ-хит-чарт и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас у нас еще одна новинка. На этот раз самое что ни на есть звездное. Люся Чеботина буквально на днях представила новый трек с немного необычным названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня это была женщина, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд в ее глаза обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она и есть та самая медуза Горгона. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Это была Горгона, то есть Люсь Чеботина, а у нас на очереди коллаборация Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их она танцует под Шаде по-прежнему в топах и радио, интернет-чарт в России. Так что слушаем, лайкаем и, конечно, танцуем под Шаде.
0: Седьмое.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: И сразу накатом еще одна коллаборация, премьера которой состоялась совсем недавно. Таня Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Баста» исполнили трек «Если я буду танцевать», который уже рвет радио и интернет-чарты страны. Встречаем, слушаем и по возможности модно и красиво танцуем.

0: Самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе ТОП ХИТ во Вконтакте и в телеграм-канале ТОП ХИТ. Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще даже не начали звучать в эфире и только тестируются на ТОП ХИТ. Если не любишь Эмин...
2: Нет!

0: Ростикс проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Добежал? Молодец! Работа есть в Ростикс.
0: В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
4: Вот такие звездные треки зарелизили на этой неделе наши артисты. Но один новый трек, который откроет пятерку лучших хитов недели, я хочу представить вам отдельно. Речь идет о коллаборации, в которой приняли участие Ваня Дмитриенко, группа Мальбек и молодая певица Сюзанна. Отражение, так называется их трек, выпущенный буквально неделю назад. И что-то мне подсказывает, что эта песня может стать одним из главных хитов этой осени. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Встречайте.
3: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Катя Айова с треком «Мы» открывает топ нашего сегодняшнего хит-парада. Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам Пушкина и Цветаевой. Трек продолжает возглавлять радиочарты, «Мы» ротирует более 100 ведущих радиостанций страны, и трек уже собрал более 120 тысяч эфиров. Интернет-аудитория тоже потихоньку подтягивается. В итоге Айова у нас занимает сегодня 4-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. И тройку лидеров нашего чарта открывает Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» продолжает рвать хит-парады и собирать на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. Конечно, до суперхитовой «Ягоды малинки» ему еще пока далековато. Но шансы стать «Малинкой 2.0» у малышки есть, я так считаю. «Моя малышка», Хабиб, встречайте!

0: Музыка со вкусом. Звучит сочно. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее супер-хиту «Газ». Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ-хит-мюзик-эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ» продолжают.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец, главным хитом этой недели, в который раз становится трек «На ресницах» группы «Градусы». Я от всей души поздравляю ребят с победой и желаю, чтобы их трек стал лучшим хитом не только сегодня, но и в нашем следующем выпуске, где мы будем подводить итоги музыкального лета. Но этот итоговый выпуск вы услышите только через неделю. А прямо сейчас в нашем эфире «Градусы» и трек

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была я, Настя Негода, которая сегодня не только и не столько пела, сколько вела программу Top Hit Chart. Мы обязательно услышимся с вами через неделю, и за эту неделю не забудьте лайкнуть на tophit.ru, в группе Top Hit ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit треки, которые вам понравились больше всего. И еще одно очень важное напоминание. Совсем скоро, 17 сентября, в Москве состоится очередной концерт Top Hit Live, где Top Hit и Сферум будут подводить музыкальные итоги года. А на сцену поднимутся звезды и лучшие молодые артисты, чтобы исполнить свои новые хиты. Не пропустите трансляцию этого замечательного мероприятия. Тем более, что вести его, скорее всего, буду я, Настя Негода. Ну а сейчас пришла пора прощаться. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: Делаем четко. Жарим.

0: FM.
1: Есть два способа посмотреть на сложную задачу. Ой, зачем это мне? Или, интересно, как это сделать? В росте к нам определенно ближе второй вариант. Ставить цели, учиться, брать ответственность и радоваться результату – вот настоящий рост. Не обязательно сразу покорять Эверест. Иногда большое достижение начинается с маленького. Сегодня сделаю лучше, чем вчера. А те, кто мотивирует тебя двигаться вперед, обязательно признавай. Благодари и радуй приветом через наш портал chicken.fm.
2: Vibe Frostix. Good job.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. У нас достижение.
2: Работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевый танк. Снова стрельба.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Это имба. Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Rostix». Ловлю движ. Chicken.fm.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken.fm.

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 10:00, а в Петропавловске-Камчатском

0: FM.
1: После 8 вечера по Москве у Chicken FM меняется настроение. Больше ритма, больше драйва и заметно меньше шансов спокойно стоять на месте. Это Rostix Dance Club. 4 часа сочной музыки каждый вечер до полуночи. Работай в ритме, подпевай, двигайся, если позволяет момент. В общем, пусть вечерняя смена звучит так, будто у нее сегодня отличные планы.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Василия Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
0: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я Rostix.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Согреваем осень горячими хитами на Chicken

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Наша миссия — радовать уникальным вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Мы делаем не просто еду, мы дарим настроение. Каждый бургер, каждая улыбка – это маленький праздник. И все это становится возможным благодаря тебе. Так что давай, включайся в волну позитива. Дай 5 коллеги, передавай привет, благодари за классную смену. Отправь голосовое в Telegram Chicken FM или сообщение на портале chicken.fm.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Зарипова Люция, я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас приходит один и тот же гость за 12 новых комбо всегда, детских. Всегда, когда у нас запускается новая комбо, всегда приходит один и тот же гость. И именно 12 штук он заказывает по каждому ребенку.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростекс.

0: тренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM звучит сочно.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день, когда уже рабочая смена даже ощущается немного по-другому. Больше улыбок, больше разговоров, больше желания включить музыку погромче. Так что сегодня ловим этот выходной вайб, поддерживаем друг друга и наслаждаемся последними летними выходными августа. Да, лето еще здесь, так что пользуемся моментом. Чикен FM.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Ярлышову Варвару могу выделить тренера. Да все помогали по чуть-чуть, и все учили, всех, вот говорю, уже опять люблю, все хорошие, все всегда помогали.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: KenFM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.
1: Я в «Ростикс». На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А ты знал, что у баскета может быть еще и очень добрый смысл? В рамках акции «Добрый баскет» 5 рублей из каждого проданного баскета Rostix направляется фонду «Открывая горизонты». Фонд помогает подросткам получить опыт, попробовать разные профессии и сделать первые шаги к самостоятельной взрослой жизни. Так что иногда один простой заказ становится частью чего-то большого пути.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы хотим стать самым лучшим рестораном по показателю НПС и по скорости. Мы очень сильно работаем над гостеприимностью и работаем с продуктом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Привет и поздравления, добрые слова и признания в эфире Chicken FM. Мы принимаем сообщения через портал chicken.fm. Напишет Александр из Санкт-Петербурга из ресторана «Ростик Чекаловский». Привет всей моей команде Чекаловский. Уверенные коллеги твои, Саша, тебе передают сейчас ответный привет. Мы присоединяемся и напоминаем, ждем тебя чаще в эфире.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи с Сати из ресторана «Ростик Советская» в Егорьевске. Привет, моя любимая команда. Хочу признаться и сказать, что вы самые лучшие, самые талантливые коллеги. Горжусь вами и желаю, чтобы смены прошли легко и позитивно, а гости оставались довольными. Я вас всех ценю и знаю, мы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Chicken FM. Поговорим.
2: Это Chicken FM. Салют, привет. Знаешь, что мы любим больше всего в рубрике «Есть мнение»? То, что одинаковый вопрос может вызывать совершенно разные ответы. Кто-то отвечает серьезно, кто-то шутит, а кто-то рассказывает историю, которую хочется обсудить всей командой. Именно поэтому следи за нашей телегой «Я в Ростикс», участвуй в вопросах и обязательно пиши в комментариях. Потому что одно дело спросить, и совсем другое услышать, что думают люди по всей команде.
1: Вайб в Ростикс.

0: команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свободный год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они их забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть это очень с другой еще тоже компанией. То есть они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken.fm наш портал. Именно им воспользовалась Елизавета из ресторана «Ростик Сканевская» в Краснодаре. Привет, Chicken FM. Пожелайте успешной сертификации Машеньке Шарафан. А мы, Машеньке, желаем успешной сертификации и дальнейших прорывных результатов. Впрочем, таких же результатов желаем мы всем, кто слушает Chicken FM.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
2: With pleasure. Chicken FM.

keep on doing it.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На сей раз с нами Нелли из Краснодара, также из ресторана «Ростикс» Каневская. Нелли пишет: сегодня сдаёт сертификацию на младшего менеджера смены Мария Шарафан. Желаю ей удачи. Мы всем ресторанам держим за тебя кулачки.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: «Я в Ростикс». Зажигаю

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Вот есть музыка для дороги, есть музыка для тренировки, есть музыка для уборки дома, возможно, а есть музыка, которая просто говорит: «Все, чувак, расслабься, ты заслужил этот вечер». И сегодня именно такой вечер, так что выбирай любимый трек, включай Chicken FM и наслаждайся субботой. А если хочешь услышать какую-то конкретную песню, ты знаешь, где ее заказать. Да, заказ принят, наша рубрика ждет тебя в телеге Евростикс.
2: Chicken FM, твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростикс Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения. Они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействовать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Маринет из Новосибирска, из ресторана «Ростикс Калина». Хочу пожелать всей своей команде терпения и хорошего настроения. Поставьте что-нибудь на мотивационном. О да, таких треков у нас немало. Новосибирску привет и тебе, Маринет, пиши чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: связи с командой.
1: ЧИГИН-ФМ продолжает свою работу. На связи Барат Арсланалиева. Привет, меня зовут Барат. Раньше я работала в ресторане на проспекте 170/7 в Люберцах. После повышения я перешла в другой ресторан и команду, но решила оставить память о нашей команде и написала для них песню. «Октябрьский – это мы». Барат, передаю твою песню коллегам, чтобы мы ее услышали в рубрике «Музыка нашей команды». И всем остальным ребятам напоминаю, если у вас есть свои авторские треки, обязательно пишите. Обязательно отправляйте свои треки через электронный адрес radio@chigin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chigin.fm.
2: Chigin FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс ищет тех, у кого энергии хватает не только на себя, но и немного на окружающих. Амбассадоры бренда учатся новому, выполняют интересные задания, получают баллы и меняют их на классные награды. А еще развивают творческие навыки, потому что талант тоже любит хорошую прокачку. Стаж, возраст оставляем за скобками. Главное — желание включиться и быть частью команды. Все начинается на сайте Академии.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Послушайте Chicken FM, а нам написала Алена из ресторана «Ростик» с Платовски в Новочеркасске. Алена пишет: «Всем привет, желаю вам хорошего и продуктивного дня». И мы тебе, Алена, желаем только самого хорошего, отличного настроения. Ну, еще желаем, чтобы ты чаще нам писала. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Связи с командой.
1: Ростик с Королёва, Омск, выходит на связи, и Максим. Передаю привет своим любимым коллегам, в особенности Дарье Яцкевич и Алжасу. Просьба поставить их любимую песню «Экспонат». Максим, мы с удовольствием поставим твою любимую песню, но это лучше сделать через рубрику «Заказ принят». Все подробности в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Есть два способа посмотреть на сложную задачу. «Ой, зачем это мне?» или «Интересно, как это сделать?» В росте к нам определенно ближе второй вариант. Ставить цели, учиться, брать ответственность и радоваться результату – вот настоящий рост. Не обязательно сразу покорять Эверест. Иногда большое достижение начинается с маленького. «Сегодня сделаю лучше, чем вчера». А те, кто мотивирует тебя двигаться вперед, обязательно признавай. Благодари и радуй приветом через наш портал chicken.fm.
1: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стол, где обедаем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения, отправляйте их через портал chicken.fm. Так нам написал Георгий из ресторана «Ростикс» Блюхера в Новосибирске. Георгий передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в исполнении группы Radiohead. Это легко устроить, только пишите нам «Ребята» через наш канал «Я в Ростикс» в рубрике «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Температура вниз, а настроение вверх.

0: Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, нам пишет Оксана из ресторана ТЦ Атлас в Серпухове. Оксана передает привет своей команде. Ребята, вы лучшие. Спасибо вам за работу и результаты нашего ресторана.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор. Personal VIP.

0: FM.
1: После 8 вечера по Москве у Chicken FM меняется настроение. Больше ритма, больше драйва и заметно меньше шансов спокойно стоять на месте. Это Rostix Dance Club. 4 часа сочной музыки каждый вечер до полуночи. Работай в ритме, подпевай, двигайся, если позволяет момент. В общем, пусть вечерняя смена звучит так, будто у нее сегодня отличные планы.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Вообще, я пришла в «Ростикс» работать на 3 месяца, а потом как-то затянула и начала развиваться. Тут помогли, конечно, мой территориальный управляющий в этом. Я полюбила эту работу из-за людей. И, в принципе, всегда можно узнать что-то новое, что-то попробовать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Светланы из ресторана «Ростик» в Свердловске. Светлана поздравляет команду с новым рекордом в ресторане. Бехрус, Максим, Михрона, Несо, Оля, Аня, Ксюша, Бехзот. С вами не страшна никакая запара. Спасибо вам. Наш смарт-бокс сделал 388 тысяч рублей 1 сентября. Огромное спасибо менеджеру смены Полине Ивановой за отличные навыки и управление смены. Всех ценю и уважаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: А ты где? Не теряйся, брат.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Шиша, Ростикс, Бунинская аллея, Москва. Привет всем, Саше, Ирине, Полине, Марго и всем остальным, конечно же, тоже привет. Желаю огненных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Наша миссия – радовать уникальным вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Мы делаем не просто еду, мы дарим настроение. Каждый бургер, каждая улыбка – это маленький праздник. И все это становится возможным благодаря тебе. Так что давай, включайся в волну позитива. Дай 5 коллеге, передавай привет, благодари за классную смену. Отправь голосовое в Telegram Chicken FM или сообщение на портале chicken.fm. Vibe.

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. На моем пути помогали мне мой бывший территориальный управляющий, это Хибгатуллин Алмаз, и нынешний территориальный управляющий, это Быков Константин. Также мне помогают на данный момент Гулевская Татьяна, это директор ресторана «Мадагаскар» Чебоксары и директор ресторана «Парк» и «Шкарала».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Марии, ресторан 43 Брест Экватор. Всем отличного дня на волнах нашего корпоративного радио. Особенный привет для человека, который знает толк в идеальной курочке. Мы передаем привет Марии Марчонок, менеджеру ресторана KFC в ТЦ «Экватор» в Бресте. Маша, пусть смена проходит легко. Гости улыбаются, а настроение будет на высоте. Спасибо за ваш труд и вкусные обеды.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Ростикс. На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени –

0: связи с командой.
1: Здесь Чехин ФМ, а здесь послание от Сергея. Ресторан «Ростик Солнечный» в Омске. Привет всем солнечным сотрудникам «Ростикса». Всех люблю. Анна – лучший менеджер.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это…
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Василий Вольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. На данный момент самая главная цель – высокий NPS. У нас август, мы его очень высоко подняли, потому что в начале месяца почему-то у нас был провал по NPS. Сейчас мы больше времени начали уделять гостям, качеству продукта, ну, точности, скорости, естественно. Также у нас в этом году рекордная выручка в июле, да, последние 6 лет мы столько не делали, сколько заработали в этом июле.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий Slay Vibe.
3: Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club mode on.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Калинский». Илья. Может, хостес выйти, помочь, заказать через приложение, чтобы гость не ждал. Один раз был такой, что мы установили гостю инвалиду на коляске приложение, он теперь заказывает спокойно и приходит забирать свои заказы.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Good vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.
3: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Classics. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, и я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, а сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директором ресторана, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club.

0: Забота о гостях.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и Год». Есть клиенты, которые приходят уже постоянные. Мы их сразу оповещаем, какие у нас будут дальнейшие новинки, если вдруг они не ознакомлены. Есть новые клиенты, то есть мы также им помогаем сделать тот или иной выбор.
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

Smooth Moves, Rustic's Dance Club.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Rostik's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Ростикс – это место, где растут не только продажи, но и люди. Сегодня ты осваиваешь новый соус, завтра руководишь смены. Саморазвитие – это наш стиль. Учимся, пробуем, растем, становимся лучше день за днем. Главное – не бояться меняться и брать ответственность. Так что, если рядом с тобой кто-то прокачал свои навыки, обязательно расскажи об этом в эфире. Запиши, отправь признание в телеграме Chicken FM или напиши через сайт chicken.fm.
1: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». У нас самая главная цель – это качество обслуживания. То есть немножечко мы западаем скорости. Вот, то есть это самая такая главная цель. А по целям, которые уже достигли, которые были ранее поставлены, это выходить в ТО, выходить на индекс счастья.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я в

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, не плачь.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс появился баскет, в котором добра чуть больше обычного. С каждого проданного доброго баскета 5 рублей отправляются в фонд «Открывая горизонты». Эти средства помогают подросткам из детских домов и ребятам в трудной жизненной ситуации сделать первые шаги во взрослую жизнь, познакомиться с профессиями и найти первую работу. Получается простая арифметика. Один баскет – маленькая помощь, много баскетов – уже большое дело. Желаю всем ресторанам отличных продаж и побольше добра каждый день.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
2: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

FM. Есть простой тест на заботу. Если гость ушел не только сытым, но еще и в хорошем настроении, все получилось. Вкусно приготовить, быстро обслужить, поддержать чистоту – это все обязательно. Но иногда решает мелочь – улыбнуться, подсказать, заметить, что гость спешит. Вот из таких деталей получается сервис, за которым хочется возвращаться. А если коллега сегодня показал настоящий мастер-класс заботы, не молчи. Благодари, признавай, передавай привет через сайт chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп» Лилия. Гости у нас есть как постоянные гости у нас, а также есть и гости нашего города, которые приезжают и хотят делать заказы. С гостями мы очень дружелюбны. Для нас каждый гость очень ценен, важен. Стараемся оставить хорошее впечатление, чтобы гости нам вернулись еще и еще раз.
0: «Ростикс»

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Кристина Калейкина, я работаю в компании уже почти 7 лет. Свой путь я начинала членом команды в городе Ухта, сейчас являюсь директором ресторана «Галеон» в Москве, компания City Restaurants. Я считаю себя творческим человеком и всегда хотела работать в среде, где можно не только развиваться в ресторанном бизнесе, но и проявлять креативность. Именно поэтому я активно участвую в творческих проектах компании, являюсь амбассадором и победителем шоу талантов в направлении Reels Maker. Все эти годы в бренде для меня стали большим и профессиональным путем. Карьерный рост, развитие, поддержка руководителей и возможность пробовать себя в разных направлениях помогали мне двигаться вперед и не останавливаться. При этом мне по-настоящему интересен ресторанный бизнес, работа с людьми, развитие команды, управление процессами, создание результата. И самое ценное для меня, что все это получается совмещать именно здесь. Когда-то я мечтала переехать в Москву, и в этом году эта мечта стала реальностью. Сейчас, помимо работы директора в ресторане, я также развиваюсь как рилсмейкер и амбассадор внутри нашей компании. За эту возможность я хочу выразить огромную благодарность своему руководству. Спасибо за доверие, поддержку и возможность заниматься любимым делом.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.